0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Здравствуйте. Четырнадцатого июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в районе Исмоили-Сомони столицы торжественно открыли новое здание Министерства юстиции Республики Таджикистан. Здание состоит из двух корпусов. В первом корпусе размещены рабочие кабинеты руководства структурных подразделений, центр приема граждан, залы заседаний и совещаний, библиотека, служебные компьютерные кабинеты, зал видеоконференции и другие помещения. В целом, в новом здании создана вся необходимая инфраструктура для эффективной деятельности сотрудников органов юстиции, в частности, оборудованы большой конференц-зал на 500 посадочных мест, малый конференц-зал на 140 мест, а также 7 залов для совещаний, каждый из которых рассчитан на 40 человек. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227 74 77. Мы готовы к сотрудничеству.

14 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, после открытия нового здания Министерства юстиции Республики Таджикистан, встретился в просторном зале нового комплекса с руководителями и сотрудниками органов юстиции страны. В начале встречи глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поздравил всех ее участников с открытием нового здания Министерства юстиции. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что строительство данного объекта является результатом особого внимания государства к развитию правовой системы и созданию благоприятных условий для деятельности государственных служащих. Было подчеркнуто, что органы юстиции Таджикистана, наряду с другими государственными органами, в том числе правоохранительными, находятся на переднем крае защиты основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности и справедливости. По мнению главы государства, новое здание Министерства юстиции является не просто административным объектом, а символом уважения к закону, справедливости и незыблемости государственной независимости. Была отмечена история системы юстиции таджикского народа, неразрывно связана с многовековой историей государственности и судьбой нации. Наши предки еще тысячи лет назад заложили общечеловеческие ценности, прежде всего принципы справедливости, традиции государственности, верховенства закона и правовой культуры, передав их человечеству. Куруши Кабир, также известный как Кир II Великий, основатель первой в мировой истории империи Ахменидского государства Ариев, занимает особое и выдающееся место в истории человеческой цивилизации как символ справедливости, толерантности, уважения и соблюдения прав человека, заявил уважаемый Эмомали Рахмон. Лидер нации при этом добавил, принятие авторитетной организации ЮНЕСКО резолюции под названием «Манифест Куруши Кабира», первая декларация прав человека и культурного разнообразия, которая была инициирована Таджикистаном, является подтверждением этих слов и поводом для гордости каждого из нас. Следует отметить, что в период независимости была проведена всеобъемлющая правовая реформа с целью укрепления национальной государственности и обеспечения развития правовой системы страны, и этот процесс продолжается. Уважаемый Эмомали Рахмон отметил, правительством Республики Таджикистан с целью создания условий для работы сотрудников органов юстиции в годы независимости в 33 городах и районах страны были построены благоустроенные и современные здания центров юстиции. В 5 других городах и районах административные здания были полностью отремонтированы и реконструированы, а также обеспечены современными условиями и возможностями. Было отмечено, что к числу мер, реализуемых правительством страны, относятся внедрение концепции электронного правительства, создание централизованных информационно-правовых баз данных, цифровизация государственных услуг, совершенствование деятельности нотариата и органов записи актов гражданского состояния. Эти меры способствуют повышению прозрачности, расширению доступа граждан к государственным услугам и укреплению социальной справедливости. Было подчеркнуто, что органы юстиции также играют важную роль в повышении правовой грамотности населения и развитии правовой культуры общества. Мы должны всегда помнить, что верховенство закона является основой устойчивости государства, гарантией социальной справедливости и важнейшим условием мирной и благополучной жизни народа, отметил глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон. Министерству юстиции поручено активизировать работу по повышению уровня правового создания общества и рассматривать данное направление в качестве данного и приоритетных в своей деятельности. В ходе выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, проанализировал состояние отрасли и деятельность сотрудников органов юстиции, а также поставил перед руководством и работниками этого авторитетного государственного органа конкретные задачи
по устранению имеющихся недостатков. Особое внимание было уделено качеству подготовки проектов нормативных правовых актов, представляемых на рассмотрение правительства страны. В этой связи руководству министерства поручено принять необходимые меры по повышению профессионального уровня сотрудников и внедрению передовой практики подготовки проектов нормативных правовых актов. Было подчеркнуто, что работа по устранению нехватки высококвалифицированных кадров в сфере международного права, а также в области регистрации и контроля деятельности общественных объединений требует дальнейшего совершенствования. Была отмечена необходимость активизации деятельности по правовому информированию населения, в том числе посредством проведения выездных встреч, а также принятия других мер, направленных на повышение уровня правовых знаний граждан и оказание содействия в разрешении возникающих у них правовых спросов. Главному управлению исполнения уголовных наказаний поручено провести всесторонний пересмотр и совершенствование системы внутреннего контроля оперативной работы, подбора кадров, изучения психологического состояния сотрудников и осужденных, предупреждения проноса запрещенных предметов и исправительные учреждения, а также обеспечения неукасательного соблюдения принципа верховенства закона. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что в честь 35-летия государственной независимости и в рамках реализации гуманной политики был принят закон Республики Таджикистан об амнистии, который позволит лицам, совершившим преступления, исправиться и вернуться к своим семьям и близким. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы на волне 102.2 FM, это радио Садой Душамбе. Очень рада быть сегодня с вами в эфире. Спасибо, что проводите это время вместе с нами. Впереди вас ждет интересный разговор, хорошее настроение и, надеюсь, много полезного и вдохновляющего. Устраивайтесь поудобнее, оставайтесь на нашей волне и давайте проведем этот час легко, душевно и с удовольствием.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

Ну и немного о погоде. Сегодня в Таджикистане небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики.

В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура на западе ночью 15-20 градусов тепла, местами до 24-26, днем 31-36. На востоке ночью 3-8 градусов тепла, днем 11-16. В Сагдийской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 21-26 градусов тепла, днем 34-39. В горных районах ночью 8-13 градусов тепла, днем 25-30. В Хатлонской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 23-28 градусов тепла, днем 38-43. В предгорьях ночью 18-23 градуса тепла, днем 30-35. В районах республиканского подчинения переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура в долинах ночью 21-26 градусов тепла, днем 33-38. В горах ночью 13-18 градусов тепла, днем 31-36. В Душанбе небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 24-26 градусов тепла, днем 35-37.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Число представительств Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан в первом полугодии 2026 года в 15 странах ближнего и дальнего зарубежья увеличилось до 18. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции отметил председатель палаты Фархудшох Рахмонализода. По данным источника, представительства способствуют развитию взаимовыгодных экономических и торговых отношений между этими странами и республикой Таджикистан. Отмечено, что для привлечения предприятий, организаций и предпринимателей, а также в целях нахождения партнеров для членов палаты в течение отчетного периода по их адресам было разослано 432 информационных материалов и коммерческих предложений. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

серебром твое покрыло голову. А дальше тишина, как Раневская играла. Ты бы так же играла.

Желаю тебе избавления от всего, что мешает слышать себя, что утяжеляет полет. Пусть неприятное уйдет, и откроются возможности светить еще ярче. Вдохновлять тех, кто вокруг, на доброе и красивое. Желаю полюбить себя, если ты еще к этому не пришла. Как это сделать? Позволь себе ошибаться, но не переставай воспитывать в себе сильную личность. Радуй себя, балуй, но умей вовремя ограничить. Отпусти людей, не развивающих в тебе любовь. И старайся совершать больше добрых поступков. От них ты становишься только лучше.

0: День.
1: День.
0: Ты человек?
1: Я. Тень. Хожу с тобой.
0: Бегу. Не спотыкаюсь.
1: Не спотыкаюсь. Я тебя люблю. Я каждый день тобою восхищаюсь.
0: Моей судьбе 17 лет. В ней нет покоя и застоя. И сна в ней нет. Есть тысяча вопросов. Кого спросить? Себя? А может, Бога? Зачем живу? А для чего наш мир?
1: Трава растет. И дождь идет. Это и есть твой невидимый.
2: Хотите быть в курсе основных событий дня? Включайте радио «Садой Душанбе». Свежие новости о политике, экономике, инвестициях, культуре и спорте в начале каждого часа.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе. Садуи Душанбе.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Вопросы цифровизации финансовой сферы обсудили министр финансов Республики Таджикистан Файзидин Кагурзода и новоназначенный руководитель программы Турецкого агентства по сотрудничеству и координации ТИКа в Таджикистане Кадир Фуркан Адабасы. По данным пресс-центра Министерства финансов, в ходе встречи рассмотрены вопросы укрепления институционального сотрудничества, а также разработка дорожной карты сотрудничества. Также были обсуждены вопросы привлечения технической помощи и организации программ повышения квалификации специалистов с использованием передового опыта Турецкой Республики. Стороны выразили готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества. С 15 по 18 июля в Таджикистане прогнозируется повышение температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-центр агентства по гидрометеорологии республики. Максимальная дневная температура воздуха в дальних районах составит от 41 до 46 градусов тепла, в предгорных и горных районах от 33 до 38. В Дарвасском районе Горно-Бадахшанской автономной области от 39 до 41 градусов тепла. При этом в предгорных и горных районах республиканского подчинения в Сагдийской области и западных районах Горно-Бадахшанской автономной области прогнозируется опасность возникновения силевых явлений ледникового происхождения, а также в бассейнах рек Пянч, Зиравшан и Вахш ожидается повышение уровня воды. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Наши координаты: sadopress@gmail.com, телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Слушайте русский блок радио Садой Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoydushanbe.tj.

дорогие радиослушатели, вы на волне 102.2 FM. Сегодня в нашей рубрике «Природа и жизнь» мы поговорим о маленьком, но очень удивительном цветке ромашки. Она кажется такой простой, белые лепестки, желтая сердцевина, но за этой простотой скрыто множество интересных историй и фактов. Начнем с самого главного символики. Ромашка издавна ассоциируется с чистотой, нежностью и любовью. В Древнем Риме ее считали священным цветком богини любви. А в народных поверьях России ромашка символизировала радость и верность. В некоторых регионах девушки гадали на ромашке. Открывая лепестки, они повторяли «любит, не любит». Интересно, что ромашка не просто красивая травка. Она использовалась в народной медицине. Чай из ее цветков помогает успокоиться, снять стресс и даже облегчить боли в животе. В косметологии ромашка ценится за успокаивающее и антибактериальное действие. Ее добавляют в кремы, маски и шампуни. А еще в мире растений ромашка очень особенная. Ее белые лепестки с золотым сердцем привлекают насекомых и символизируют гармонию в природе. Ромашка – настоящий маленький инженер. Она умеет привлекать опылителей и защищаться от врагов с помощью эфирных масел. И на десерт интересный факт. Ромашка – один из самых универсальных цветов в мире. Она растет практически повсюду – в Европе, Азии, Америке, а некоторые виды даже в Австралии. А знаете, что существует более 20 видов ромашки? И каждый из них уникален по форме, аромату и свойствам. Вот такая она, простая и в то же время удивительная ромашка. Белые лепестки, золотое сердце, тысячи историй и тысячелетий символики. Берегите природу и замечайте маленькие чудеса вокруг себя.

истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.

Добро пожаловать в наш подкаст, где мы говорим о брендах, которые изменили мир. Сегодня в фокусе не просто компания, а глобальный символ движения, мотивации и большого стиля. Сегодня о Nike. Nike – это не просто одежда и кроссовки, это культура. Это символ превзойти себя. Это имя, которое звучит на стадионах, в залах, на улицах, в музыке и в моде. Но с чего все началось? В 1964 году бегун и тренер из Орегона Фил Найт и Билл Бауэрман основали компанию под названием Blue Ribbon Sports. Тогда они просто продавали японские кроссовки Onitsuka Tiger. И только в 1971 году появляется то самое имя Nike в честь древнегреческой богини Победы. А вместе с ним и легендарный логотип Swoosh, который, кстати, был нарисован студенткой и дизайнером за $35. Первые кроссовки Nike делались прямо в духовке у Бауэрмана. Он экспериментировал с подошвами, заливая резину в вафельницу. Результат – легендарный Nike Waffle Trainer. И дальше только вверх. 80-е годы. Nike делает рывок, выходит на биржу и подписывает контракт, который изменил все. Майкл Джордан и его Air Jordan – не просто спортивная обувь, а феномен, породивший целую субкультуру. С тех пор Nike – это неотъемлемая часть спорта, стиля и уличной моды. Nike – это всегда больше, чем товар, это месседж. Слоган «Just do it», придуманный в 88 году, стал мотиватором для миллионов людей по всему миру. Сегодня Nike – это более 44 миллиардов долларов годового дохода, тысячи сотрудников по всему миру и десятки амбассадоров – от Сирены Уильямс до Криштиану Роналду. Но у компании были и тени – обвинения в использовании дешевого труда, экологические вопросы, споры по этике рекламы. Nike не всегда была идеальной, но научилась меняться и реагировать на вызовы. Именно это делает ее живой. Nike – это не про идеальность, это про движение. Про силу идти вперед, даже когда сложно. Про то, чтобы просто сделать это. И кто знает, может быть, следующая великая история бренда начинается именно с тебя? С вами был Тимур Бондишоев, и это был подкаст о тех, кто меняет правила игры. До встречи на волне вдохновения.

Я забит и полностью тобой, я пьян, я тобою пьян, я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе, я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст, к тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе, я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. В первом полугодии текущего года по заявлениям образовательных учреждений проведена государственная образовательная аккредитация 8 учреждений общего образования республиканского подчинения и негосударственной формы собственности 19 учреждений начального и среднего профессионального образования, а также 22 учреждений высшего профессионального образования и после вузовского профессионального образования. Всем указанным образовательным учреждениям выдано свидетельство о государственной аккредитации сроком на 5 лет. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции отметил директор Агентства по надзору в сфере образования и науки при правительстве при президенте Республики Таджикистан Мухаммад Тоир Сайдзода. По данным директора, в указанный период региональным управлением и отделами Агентства по надзору в сфере образования и науки при президенте Республики Таджикистан проведена государственная аккредитация 307 учреждений общего образования местного подчинения, в том числе в городе Душанбе, 7 в Горно-Бадахшанской автономной области, 22 в Сагдийской области, 85 в Бухтарском регионе Хатлонской области, 97 в Кулябском регионе Хатлонской области, 34 в Гисарском регионе, 21 в Вражском регионе, 14 и в Заравшанском регионе Сагдийской области, 27 учреждений. В этот же период региональными управлениями и отделами агентства по надзору в сфере образования и науки при президенте Республики Таджикистан проведено лицензирование 101 образовательного учреждения, в том числе 52 дошкольных образовательных учреждений, 45 учреждений общего образования и 4 учреждения дополнительного образования, добавил Мухаммад Тоир Сайдзода. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Столетие со дня рождения легендарного оперного певца Ермека Серкибаева отметили в Казахстане. А также новости из Беларуси и Кыргызстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: В Беларуси началась жатва. Из-за жары комбайны вышли на поля на неделю раньше обычного. На уборке озимого ячменя побывала и Екатерина Дорошевич.
2: Аграрии рассчитывают собрать не менее 11 миллионов тонн зерна. Первым на полях Минска и других областей созрел озимый ячмень. Ориентир готовности урожая к сбору – зрелость зерна. Техника выходит в поле, когда влажность достигает нужных показателей. Комбайны работают без остановок. Пока одна машина заполняет бункер, рядом уже идет перегрузка зерна в автомобиле. Каждая минута простоя – потерянные деньги. Переспевший колос начинает осыпаться. В идеале нужно закончить уборку за 10 дней, говорит директор аграрного хозяйства Сергей Строк.
3: Наш коллектив справится с поставленной задачей. Я уверен, люди заточены на результат, имеют достойную заработную плату, обеспечены всем необходимым, поэтому способны работать даже ночью, если по требованию.
2: После выгрузки зерно оказывается на площадке для очистки. Его взвешивают, проверяют влажность, очищают и, если необходимо, сушат. Только потом отправляют на хранение. Для зерна элеватор почти как реанимация для пациента. От того, насколько быстро и правильно оно пройдет обработку, зависит качество будущей муки, комбикормов и семенного фонда, говорит председатель Минского областного исполнительного комитета Алексей Кушнаренко.
4: В области решены все организационные вопросы с запчастями, с топливом, с готовностью сушильного хозяйства. И всего нам предстоит убрать зерновых и зернобобовых культур площадью 500 000 гектар.
2: Зерно для Беларуси – основа экспорта и важнейший результат работы агропрома. Урожай измеряют миллионами тонн, но начинается он с одного колоска, который сегодня срезает жатка.
0: Кыргызстан.
1: На Иссык-Куле в самом разгаре туристический сезон, а вместе с ним и усиленный контроль за экологической безопасностью. Инспекторы экотехнадзора ежедневно патрулируют побережье и акваторию. Асель Усенова расскажет, кто чаще вредит окружающей среде.
5: Причинить вред экологии может обычный турист, который оставил после себя пластиковый стаканчик, так и бизнес, который в погоне за прибылью забывает об утилизации. И если сами нарушения инспекторы фиксируют каждый день, то поймать виновных за руку – задача куда сложнее. Яркий пример коллективной безответственности обнаружили прямо у курортной зоны. Поблизости больше 10 пансионатов. Как результат – нелегальная свалка. Чтобы ее ликвидировать, понадобится не меньше 20 грузовиков, рассказывает инспектор технического и экологического надзора Данияр Иманакунов.
6: За подобные нарушения предусмотрены штрафы. 5500 сомов для физических лиц и 23000 сомов для юридических. Если нарушитель не найден, очисткой территории занимаются органы самоуправления.
5: Активизируются нарушители в ночное время, поэтому патрулировать территорию инспекторам приходится круглые сутки. Выдает нарушителей и подозрительный поток транспорта сразу. Новую точку экологи обнаружили 2 недели назад, рассказывает Данияр Иманакунов.
7: Мы предполагаем, что когда выкапывали песок, что ночью копали песок, потому что не видели трубу и зацепили.
5: Еще одно важное направление рейдов – контроль за акваторией озера. Браконьеров на воде ловят регулярно, а вот законопослушным рыбакам теперь созданы все условия. По поручению президента Садыра Джапарова снизили плату за любительское рыболовство. Разрешение на сутки обойдется всего в 313 сомов, а на 3 дня – 613. Это примерно столько же в переводе на рубли.
0: Казахстан.
1: Столетие со дня рождения легендарного оперного певца Ермека Серкибаева отметили в Казахстане. По всей стране прошли праздничные концерты, творческие вечера и выставки памяти. С творчеством короля баритонов ознакомилась и Тамара Зарипова.
8: Его называли голосом Великой степи. Он блистал на лучших оперных сценах, исполнял сложнейшие классические партии и открывал миру казахское вокальное искусство. ЮНЕСКО включила столетний юбилей Ермека Серкибаева в календарь памятных дат. Казахстан казахстанские артисты готовят большой концерт, который пройдет в Париже в сентябре. Песня «Надо мной небо синее» из кинофильма «Наш милый доктор» мгновенно ушла в народ благодаря душевному исполнению Ермека Серкибаева. Кино подарило ему всенародную любовь, но главным местом силы всегда оставался оперный театр. Его приглашали в труппу Большого и в Миланский Ласкало, а он оставался верен родной сцене. Казахскому национальному театру оперы и балета он посвятил больше полувека. Здесь создал легендарные образы Абая, Бержана, Жамбыла, Онегина, Фигаро. Студентом консерватории Булатбек Букенов впервые увидел Ермека Серкибаева на сцене и твердо решил стать его учеником. Маэстро обладал редким даром. Энергия мгновенно заполняла зал, голос проникал в самое сердце, сражал и безупречный вкус.
9: Пиджаки были красивые, ярко-желтый, ярко-красный. И шевелюра, прическа была красивая. Он как проходил мимо нас, мимо студента, а мы все открывали и смотрели его, провожали взглядом. Он был добрым, строгим педагогом. Мы его иногда называли шеф. Шеф разозлится, шеф сегодня не в настроении. Когда он какой-то довольный остался, у него красивая улыбка.
8: Для известной скрипачки-виртуозы Жамиля Серкибаева он был не только легендарным артистом, но прежде всего любимым дядей.
10: Он постоянно что-то рассказывал, он это рассказывал просто настолько эмоционально, артистично, его было всегда интересно слушать.
8: В гастрольной карте Ермека Серкибаева больше 50 стран, но лучшим местом на земле оставался дом, где ждали родные и друзья. Каждое возвращение превращалось в праздник с яркими историями, подарками и редкими пластинками, рассказывает Жамиля Серкибаева.
10: Он сам их ставил, чтобы не испортить. Там была такая алмазная иголочка. Он обожал биг-бенды, Вайнштейн, Лунстрем, там американские какие-то биг-бенды, японские. Они с папой всегда это обсуждали, и он это привозил, и мы это слышали. Он сам даже не задумывался, но он воспитывал нас хорошему вкусу именно в музыкальном мире.
8: С большим трепетом он исполнял казахские народные песни и романсы. Главный урок маэстро – безгранично любить свое дело – стал ориентиром для всей семьи. Сегодня фамилия Серкибаевых гремит в мире дирижеров, композиторов, музыкантов и писателей. Симфония этой династии продолжает звучать.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы слушаете новости на радио «Садой Душамбе». С 21 по 25 июля в Гисаре пройдет чемпионат Центральноазиатской футбольной ассоциации среди женских молодежных сборных до 20 лет. В турнире примут участие команды Таджикистана, Ирана, Узбекистана и Кыргызстана. Матчи пройдут по круговой системе. Каждая сборная проведет по 3 встречи. Все игры состоятся на центральном стадионе Гисара. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков. Для сборной Таджикистана турнир станет одним из этапов подготовки к отборочному турниру Кубка Азии 2028, который пройдет с 28 августа по 5 сентября 2027 года. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
2: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids.
6: Пардифен аз ширкати Вега Фарм.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы на волне 102.2 FM, это радио Садой Душамбе. Очень рада быть сегодня с вами в эфире. Спасибо, что проводите это время вместе с нами. Впереди вас ждет интересный разговор, хорошее настроение и, надеюсь, много полезного и вдохновляющего. Устраивайтесь поудобнее, оставайтесь на нашей волне и давайте проведем этот час легко, душевно и с удовольствием.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после где-то прорастает.

Ну и немного о погоде. Сегодня в Таджикистане небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики.

в Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура на западе ночью 15-20 градусов тепла, местами до 24-26, днем 31-36. На востоке ночью 3-8 градусов тепла, днем 11-16. В Сагдийской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 21-26 градусов тепла, днем 34-39. В горных районах ночью 8-13 градусов тепла, днем 25-30. В Хатлонской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 23-28 градусов тепла, днем 38-43. В предгорьях ночью 18-23 градуса тепла, днем 30-35. В районах республиканского подчинения переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура в долинах ночью 21-26 градусов тепла, днем 33-38. В горах ночью 13-18 градусов тепла, днем 31-36. В Душанбе небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 24-26 градусов тепла, днем 35-37.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Число представительств Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан в первом полугодии 2026 года в 15 странах ближнего и дальнего зарубежья увеличилось до 18. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции отметил председатель палаты Фархудшох Рахмонализода. По данным источника, представительства способствуют развитию взаимовыгодных экономических и торговых отношений между этими странами и республикой Таджикистан. Отмечено, что для привлечения предприятий, организаций и предпринимателей, а также в целях нахождения партнеров для членов палаты в течение отчетного периода по их адресам было разослано 432 информационных материалов и коммерческих предложений. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

серебром твое покрыло голову, а дальше тишина, как Раневская играла, ты бы так же играла.

Сегодня мы поговорим о настоящем символе июля – тополином пухе. Для кого-то это романтика летних прогулок, для кого-то повод достать носовой платок, а для детей возможность ловить белые пушинки, словно маленькие снежинки. Поэтому почему его так много? Опасен ли он и как сделать это время года комфортнее? Об этом и поговорим. Многие думают, что аллергия возникает именно на тополиный пух. На самом деле сам пух редко вызывает аллергию. Его особенность в том, что он переносит на себе пыльцу других растений. Пыль и мелкие частицы, которые и могут стать причиной неприятных симптомов.

Белые пушинки – это способ распространения семян. Их образуют только женские деревья. Благодаря пуху семена могут переноситься ветром на большие растения, помогая деревьям размножаться.

Чаще всего аллергию вызывает не сам пух, а пыльца злаковых трав и других растений, которые оседают на нем. Тополиный пух вспыхивает практически мгновенно. Огонь быстро распространяется по земле, может перекинуться на сухую траву, автомобили и даже здания. Поэтому поджигать его ни в коем случае нельзя. Если пух доставляет дискомфорт, чаще промывайте глаза и нос после прогулки. Проветривайте помещение после дождя или используйте москитные сетки. Делайте влажную уборку дома. В ветреную погоду по возможности надевайте солнцезащитные очки. Тополиный пух напоминает нам не о неудобствах, а о том, что лето в самом разгаре. Наслаждайтесь теплыми днями, берегите себя, больше гуляйте, улыбайтесь и оставайтесь вместе с нами на нашей волне.

Желаю тебе избавления от всего, что мешает слышать себя, что утяжеляет полет. Пусть неприятное уйдет и откроются возможности светить еще ярче, вдохновлять тех, кто вокруг, на доброе и красивое. Желаю полюбить себя, если ты еще к этому не пришла. Как это сделать? Позволь себе ошибаться, но не переставай воспитывать в себе сильную личность. Радуй себя, балуй, но умей вовремя ограничить. Отпусти людей, не развивающих в тебе любовь. И старайся совершать больше добрых поступков. От них ты становишься только лучше.

0: День.
1: День.
0: Ты человек?
1: Я. Тень. Хожу с тобой.
0: Бегу.
1: Не спотыкаюсь. Я тебя люблю. Я каждый день тобою восхищаюсь.
0: Моей судьбе 17 лет. В ней нет покоя и застоя. И сна в ней нет. Есть тысяча вопросов. Кого спросить? Себя? А может, Бога? Зачем живу? А для чего наш мир?
1: Трава растет. И дождь идет. Это и есть твой невидимый.
2: Хотите быть в курсе основных событий дня? Включайте радио «Садой Душанбе». Свежие новости о политике, экономике, инвестициях, культуре и спорте в начале каждого часа.

слушаете русский блог радио Садовое Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароги, а также на сайте sadoedushanbe.tj.

дорогие радиослушатели, вы на волне 102.2 FM. Сегодня в нашей рубрике «Природа и жизнь» мы поговорим о маленьком, но очень удивительном цветке ромашки. Она кажется такой простой, белые лепестки, желтая сердцевина, но за этой простотой скрыто множество интересных историй и фактов. Начнем с самого главного символики. Ромашка издавна ассоциируется с чистотой, нежностью и любовью. В Древнем Риме ее считали священным цветком богини любви. А в народных поверьях России ромашка символизировала радость и верность. В некоторых регионах девушки гадали на ромашке. Открывая лепестки, они повторяли «любит, не любит». Интересно, что ромашка не просто красивая травка. Она использовалась в народной медицине. Чай из ее цветков помогает успокоиться, снять стресс и даже облегчить боли в животе. В косметологии ромашка ценится за успокаивающее и антибактериальное действие. Ее добавляют в кремы, маски и шампуни. А еще в мире растений ромашка очень особенная. Ее белые лепестки с золотым сердцем привлекают и насекомых и символизируют гармонию в природе. Ромашка – настоящий маленький инженер. Она умеет привлекать опылителей и защищаться от врагов с помощью эфирных масел.

то же время удивительная ромашка. Белые лепестки, золотое сердце, тысячи историй и тысячелетий символики. Берегите природу и замечайте маленькие чудеса вокруг себя.

истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.

Добро пожаловать в наш подкаст, где мы говорим о брендах, которые изменили мир. Сегодня в фокусе не просто компания, а глобальный символ движения, мотивации и большого стиля. Сегодня о Nike. Nike – это не просто одежда и кроссовки. Это культура. Это символ превзойти себя. Это имя, которое звучит на стадионах, в залах, на улицах, в музыке и в моде. Но с чего все началось? В 1964 году бегун и тренер из Орегона Фил Найт и Билл Бауэрман основали компанию под названием Blue Ribbon Sports. Тогда они просто продавали японские кроссовки Onitsuka Tiger. И только в 1971 году появляется то самое имя Nike в честь древнегреческой богини Победы. А вместе с ним и легендарный логотип Swoosh, который, кстати, был нарисован студенткой и дизайнером за $35. Первые кроссовки Nike делались прямо в духовке у Бауэрмана. Он экспериментировал с подошвами, заливая резину в вафельницу. Результат – легендарный Nike Waffle Trainer. И дальше только вверх. 80-е годы. Nike делает рывок, выходит на биржу и подписывает контракт, который изменил все. Майкл Джордан и его Air Jordan – не просто спортивная обувь, а феномен, породивший целую субкультуру. С тех пор Nike – это неотъемлемая часть спорта, стиля и уличной моды. Nike – это всегда больше, чем товар, это месседж. Слоган «Just do it», придуманный в 88 году, стал мотиватором для миллионов людей по всему миру. Сегодня Nike – это более 44 миллиардов долларов годового дохода, тысячи сотрудников по всему миру и десятки амбассадоров – от Сирены Уильямс до Криштиану Роналду. Но у компании были и тени – обвинения в использовании дешевого труда, экологические вопросы, споры по этике рекламы. Nike не всегда была идеальной, но научилась меняться и реагировать на вызовы. Именно это делает ее живой. Nike – это не про идеальность, это про движение. Про силу идти вперед, даже когда сложно. Про то, чтобы просто сделать это. И кто знает, может быть, следующая великая история бренда начинается именно с тебя? С вами был Тимур Бондишоев, и это был подкаст о тех, кто меняет правила игры. До встречи на волне вдохновения.

опять капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. В первом полугодии текущего года по заявлениям образовательных учреждений проведена государственная образовательная аккредитация 8 учреждений общего образования республиканского подчинения и негосударственной формы собственности 19 учреждений начального и среднего профессионального образования, а также 22 учреждений высшего профессионального образования и после вузовского профессионального образования. Всем указанным образовательным учреждениям выдано свидетельство о государственной аккредитации сроком на 5 лет. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции отметил директор Агентства по надзору в сфере образования и науки при правительстве при президенте Республики Таджикистан Мухаммад Тоир Саидзода. По данным директора, в указанный период региональным управлением и отделами Агентства по надзору в сфере образования и науки при президенте Республики Таджикистан проведена государственная аккредитация 307 учреждений общего образования местного подчинения, в том числе в городе Душанбе, 7 в Горно-Бадахшанской автономной области, 22 в Сагдийской области, 85 в Бухтарском регионе Хатлонской области, 97 в Кулябском регионе Хатлонской области, 34 в Гисарском регионе, 21 в Вражском регионе, 14 и в Заравшанском регионе Сагдийской области, 27 учреждений. В этот же период региональными управлениями и отделами агентства по надзору в сфере образования и науки при президенте Республики Таджикистан проведено лицензирование 101 образовательного учреждения, в том числе 52 дошкольных образовательных учреждений, 45 учреждений общего образования и 4 учреждения дополнительного образования, добавил Мухаммад Тоир Сайдзода. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Столетие со дня рождения легендарного оперного певца Ермека Серкебаева отметили в Казахстане. А также новости из Беларуси и Кыргызстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: В Беларуси началась жатва. Из-за жары комбайны вышли на поля на неделю раньше обычного. На уборке озимого ячменя побывала и Екатерина Дорошевич.
2: Аграрии рассчитывают собрать не менее 11 миллионов тонн зерна. Первым на полях Минска и других областей созрел озимый ячмень. Ориентир готовности урожая к сбору – зрелость зерна. Техника выходит в поле, когда влажность достигает нужных показателей. Комбайны работают без остановок. Пока одна машина заполняет бункер, рядом уже идет перегрузка зерна в автомобиле. Каждая минута простоя – потерянные деньги. Переспевший колос начинает осыпаться. В идеале нужно закончить уборку за 10 дней, говорит директор аграрного хозяйства Сергей Строк.
3: Наш коллектив справится с поставленной задачей. Я уверен, люди заточены на результат, имеют достойную заработную плату, обеспечены всем необходимым, поэтому способны работать даже ночью, если по требованию.
2: После выгрузки зерно оказывается на площадке для очистки. Его взвешивают, проверяют влажность, очищают и, если необходимо, сушат. Только потом отправляют на хранение. Для зерна элеватор почти как реанимация для пациента. От того, насколько быстро и правильно оно пройдет обработку, зависит качество будущей муки, комбикормов и семенного фонда, говорит председатель Минского областного исполнительного комитета Алексей Кушнаренко.
4: В области решены все организационные вопросы с запчастями, с топливом, с готовностью сушильного хозяйства. И всего нам предстоит убрать зерновых и зернобобовых культур площадью 500 000 гектар.
2: Зерно для Беларуси – основа экспорта и важнейший результат работы агропрома. Урожай измеряют миллионами тонн, но начинается он с одного колоска, который сегодня срезает жатка.
0: Кыргызстан.
1: На Иссык-Куле в самом разгаре туристический сезон, а вместе с ним и усиленный контроль за экологической безопасностью. Инспекторы экотехнадзора ежедневно патрулируют побережье и акваторию. Асель Усенова расскажет, кто чаще вредит окружающей среде.
5: Причинить вред экологии может обычный турист, который оставил после себя пластиковый стаканчик, так и бизнес, который в погоне за прибылью забывает об утилизации. И если сами нарушения инспекторы фиксируют каждый день, то поймать виновных за руку – задача куда сложнее. Яркий пример коллективной безответственности обнаружили прямо у курортной зоны. Поблизости больше 10 пансионатов. Как результат – нелегальная свалка. Чтобы ее ликвидировать, понадобится не меньше 20 грузовиков, рассказывает инспектор технического и экологического надзора Данияр Иманакунов.
6: За подобные нарушения предусмотрены штрафы. 5500 сомов для физических лиц и 23000 сомов для юридических. Если нарушитель не найден, очисткой территории занимаются органы самоуправления.
5: Активизируются нарушители в ночное время, поэтому патрулировать территорию инспекторам приходится круглые сутки. Выдает нарушителей и подозрительный поток транспорта сразу. Новую точку экологи обнаружили две недели назад, рассказывает Данияр Иманакунов.
7: Мы предполагаем, что когда выкапывали песок, что ночью копали песок, потому что не видели трубу и зацепили.
5: Еще одно важное направление рейдов – контроль за акваторией озера. Браконьеров на воде ловят регулярно, а вот законопослушным рыбакам теперь созданы все условия. По поручению президента Садыра Джапарова снизили плату за любительское рыболовство. Разрешение на сутки обойдется всего в 313 сомов, а на три дня – 613. Это примерно столько же в переводе на рубли.
0: Казахстан.
1: Столетие со дня рождения легендарного оперного певца Ермека Серкебаева отметили в Казахстане. По всей стране прошли праздничные концерты, творческие вечера и выставки памяти. С творчеством короля баритонов ознакомилась и Тамара Зарипова.
8: Его называли голосом великой степи. Он блистал на лучших оперных сценах, исполнял сложнейшие классические партии и открывал миру казахское вокальное искусство. ЮНЕСКО включила столетний юбилей Ермека Серкебаева в календарь памятных дат. Казахстанские артисты готовят большой концерт, который пройдет в Париже в сентябре. Песня «Надо мной небо синее» из кинофильма «Наш милый доктор» мгновенно ушла в народ благодаря душевному исполнению Ермека Серкебаева. Кино подарило ему всенародную любовь, но главным местом силы всегда оставался оперный театр. Его приглашали в труппу Большого и в Миланский Ласкало, а он оставался верен родной сцене. Казахскому национальному театру оперы и балета он посвятил больше полувека. Здесь создал легендарные образы Абая, Бержана, Жамбыла, Онегина, Фигаро. Студентом консерватории Булатбек Букенов впервые увидел Ермека Серкибаева на сцене и твердо решил стать его учеником. Маэстро обладал редким даром. Энергия мгновенно заполняла зал, голос проникал в самое сердце, сражал и безупречный вкус.
9: Пиджаки были красивые, ярко-желтый, ярко-красный. И шевелюра, прическа была красивая. Он как проходил мимо нас, мимо студента, а мы все открывали и смотрели его, провожали взглядом. Он был добрым, строгим педагогом. Мы его иногда называли шеф. Шеф разозлится, шеф сегодня не в настроении. Когда он какой-то довольный остался, у него красивая улыбка.
8: Для известной скрипачки-виртуозы Жамиля Серкибаева он был не только легендарным артистом, но прежде всего любимым дядей.
10: Он постоянно что-то рассказывал, он это рассказывал просто настолько эмоционально, артистично, его было всегда интересно слушать.
8: В гастрольной карте Ермека Серкибаева больше 50 стран, но лучшим местом на земле оставался дом, где ждали родные и друзья. Каждое возвращение превращалось в праздник с яркими историями, подарками и редкими пластинками, рассказывает Жамиля Серкибаева.
10: Он сам их ставил, чтобы не испортить. Там была такая алмазная иголочка. Он обожал биг-бенды, Вайнштейн, Лунстрем, там американские какие-то биг-бенды, японские. Они с папой всегда это обсуждали, и он это привозил, и мы это слышали. Он сам даже не задумывался, но он воспитывал нас хорошему вкусу именно в музыкальном мире.
8: С большим трепетом он исполнял
11: ва маз чун ин фазо метавонад заминаи воқеии таҳкими ваҳдати миллӣ бошад.
12: Тибқи иттилоъ ин навбат қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф ба беш аз 18000 маҳкумшуда татбиқ мегардад, ки аз ҷумла аз ҷойҳои маҳрум шудан аз озодӣ беш аз 11305 нафар ба озодӣ хоҳанд баромад ва муҳлати адои ҷазои беш аз 6000 маҳбус кам карда хоҳад шуд. Дар ҳамин ҳол Сӯроб Қосимӣ, судяи дигари суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд мегӯяд, лоиҳаи қонуни аф нисбат ба дигар афҳои дар солҳои гузашта қабул шуда аз ҷиҳати фарогирӣ беназир мебошад.
13: Қонуни аф нисбат ба занон ва ноболиғон имтиёзҳои бештарро пешбинӣ мекунад. Аз 507 нафар занон, ки адои ҷазо менамоянд, 248 нафар аз адои боқимондаи ҷазо озод мегарданд ва нисбат ба 252 нафар муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад. Аз 134 нафар ноболиғоне, ки адои ҷазо менамоянд, 99 нафари онҳо аз адои боқимондаи ҷазо озод гардида, нисбат ба 35 нафар муҳлати боқимондаи ҷазо кам карда мешавад. Қонун дар бораи аф инчунин нисбат ба шахсоне, ки парвандаҳои онҳо дар пешбурди мақомоти судӣ таҳқиқ ва тафтиш қарор дорад, татбиқ мегардад.
12: Ҷомеашиносон бар он боваранд, ки қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф ифодаи сиёсати инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ба шахсоне, ки даст ба ҷиноят задаанд, имкон медиҳад, ки ислоҳ шаванд ва ба назди наздикону пайвандони худ баргашта ба кору фаъолияти созанда шуғул варзанд. Ҳамзамон қонуни мазкур мақомоти иҷроия кумати давлати шаҳру ноҳия, вилоят ва дигар мақомоти салоҳиятдор мамлакатро вазифадор кардааст, ки шахсони аз маҳбас ба озодӣ баромадаро бо шуғл, таҳсил ва ба қайдгирии сари вақтӣ фаро гиранд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
14: Тобистон фасли истироҳат, бозӣ ва сайёҳат аст. Дӯстони хурдсоли азиз, ҳангоми бозӣ дар кӯча кӯлоҳ пӯшед, бештар об нӯшед ва аз гармии шадиди офтоб эҳтиёт шавед.
15: ман ҳамеша қоидаҳои бехатариро риоя мекунам.
14: Дар назди дарёву кӯчаҳо танҳо бо ҳамроҳи калонсолон бошед. Роҳро аз ҷойҳои иҷозат додашуда гузаред ва табиатро тоза нигаҳ доред.